ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 15 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, температура воздуха днем +24, +29.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, температура воздуха днем +24, +29.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 15 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Проще и лучше решать вопросы помогают встречи с коллективами. Об этом заявила Надежда Катковец. Помощник президента, инспектор по Могилевской области, пообщалась с работниками Могилев-облавтотранс. Встреча с трудовым коллективом прошла в рамках единого дня информирования. Тема его – обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Лектором выступил декан Белорусско-Российского университета Илья Маковецкий. После лектория началась беседа работников Могилев-облавтотранса с помощником президента Надеждой Катковец.
3: Встреча с трудовым коллективом – это действительно возможность посмотреть этим людям в лицо и понять, и почувствовать, как им комфортно ли работается в этой организации. Я за столько лет работы научилась чувствовать и понимать людей и видеть по выражению лица, все ли здесь в порядке. Но здесь видно, что здесь все-таки руководство и трудовой коллектив – это одно целое.
2: Также Надежда Катковец напомнила, что требование президента в первую очередь создать условия работы для людей, вовремя выдавать зарплату и пытаться увеличить ее уровень. А это во многом зависит от работы самого трудового коллектива.
1: Шклов.
2: Шкловский агросервис реконструировали в рамках проекта по поручению президента Беларуси. Комплекс по ремонту и обслуживанию сельхозтехники стал инновационной платформой для внедрения по всей стране. Главный инженер РУП «Купаловская» Юрий Косенко рассказал, что сегодня наши сельскохозяйственные организации обеспечиваются исправной техникой, чтобы она выполняла все поставленные задачи вовремя и качественно. Наши помещения и оборудование позволяют нам ремонтировать в агросервисе весь спектр техники, от агрегатов до комбайнов. Но главная ценность – люди, заявил главный инженер РУП «Купаловская» Юрий Косенко.
4: Уникально здесь люди, потому что людей мы обучали везде. Мы обучали на всех наших флагманных заводах государства. Они прошли стажировку, обучение, сдали соответствующие зачеты и получили сертификаты, и получили доступ к выполнению гарантийного ремонта. Плюс у нас уникальное здесь оборудование. Наше оборудование позволит нам сделать качественный ремонт и делать проверку всех узлов и агрегатов для того, чтобы производить, как мы планировали, ремонт в полях. Период формоуборочной, зерноуборочной кампании, да, посевных кампаний.
1: Местное время.
2: Аграрии Могилевской области на 14 июля намолотили 27 тысяч тонн озимого ячменя с площади 32 тысячи гектаров. Средняя урожайность по области 32 центнера с гектара. В уборочную кампанию активно включились все сельхозпредприятия региона. Лидирующие позиции на жатве занимают хлеборобы Бобруйского, Кличевского и Могилевского районов. В ближайшие дни ожидаются первые тысячники среди комбайнеров и водителей на отвозке зерна. О лидерах дня сегодняшнего рассказала заместитель председателя обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Надежда Румянцева.
5: На 14 июля лучшие показатели по намолоту зерновых и зернобобовых культур является Яковлев Михаил Сергеевич. У него намолочено 288 тонн. Это работник открытого акционерного общества «Невский агро» Бобруйского района. Лучшие показатели на отводке: первое место Михаила Андрея Викторович. Вывезено у него 442 тонны. Работает «Невский агро» Бобруйского района. Что касается урожайности, занимает первое место агрокомбинат «Заря» Могилевского района. Урожайность составляет 60,2 центнера.
1: Местное время.
2: Сотрудники правоохранительных органов на время уборочной кампании сменили форму на рабочую одежду и сели за штурвалы комбайнов. 7 экипажей УВД Могилевского облсполкома в составе мехотрядов холдинга «Агромаш-сервис» из Могилева выехали на помощь в хозяйство Дрибинского, Белынического, Костюковичского районов. Подробности у нашего корреспондента Анны Османовой.
6: Усе господарки Могилевской в области приступили до уборки озимого ячменю. Намолотили 5% ад агульнай плошчы гэтай культуры, адзначылі ў аблсельгасхарчы. Каб не губляць каштоўны сонечны час, адразу ж на дапамогу прыйшлі мехатрады МНС і ўпраўленне ўнутраных спраў. Іх камандзіравалі ў падшэфныя гаспадаркі. Старшы оперупаўнаважаны ленінскага РУС Магілёва Алег Богдан удзельнічае ва ўборачнай успешный не упершиню.
7: В уборочной кампании мы участвуем уже повторно. Опыт уже имелся в прошлом году, а именно когда мы в августе месяце также откликнулись на помощь аграриям.
6: Старший дзяржаўтаінспектор ДАІ Бабруйска Владимир Ленкевич так само заўсёды рады дапамагчы на уборочной.
8: Сколько потребуется аграриям помощь в уборке, столько мы будем ее оказывать. В прошлом году мы тоже участвовали в данной уборочной кампании. И у меня был опыт еще в 2005-2007 году участвовал тоже в уборочной кампании.
6: По словам супрацовников управления внутренних справ, техника им добра знакомая. Летось яны упершиню сели за штурвал менавіта гэтых комбайнов. Тады только поступили с завода. Гэтую ж техніку за ими замацавали и зараз, отзначил намесник генерального директора холдингу «Агромашсервис» Игорь Казановский.
9: Делали так работу, что в прошлом году работали сотрудники МЧС на комбайнах, в этом году они сели на те же комбайны. Точно так же МВД. Каждый получил тот комбайн, на котором он работал. У нас работает сводный отряд МЧС в Осиповичском и Глузском районе в количестве 10 экипажей. А сегодня мы направляем в область на сводный отряд сотрудников МВД в количестве 7 экипажей и 2 экипажа управляющей компании.
1: Местное время.
2: Сильно заводы Могилевщины приступили к тереблению льна. Их в области 4 – в Хотинске, Горках, Шклове и Мстиславле. Как сообщили в облсельхозпроде, посевная площадь льна этого года – 6830 гектаров. Погодные условия благоприятствовали росту культуры, которую называют белорусским шелком. Пока лен вытереблен на первых 525 гектарах.
1: Могилевский район.
2: Районное отдел по чрезвычайным ситуациям в эти дни проводит рейды на сельскохозяйственных предприятиях области. В центре внимания спасателей готовность уборочной техники и заготовка грубых кормов. Так, накануне сотрудники Могилевского райотдела МЧС побывали в сельхозпредприятиях «Авангард», «Тишовка», «Вендерош» и «Могилевские семена трав». Проверена исправность и укомплектованность водопитающей техники, а также моторные отсеки комбайнов. Оценили специалисты и текущую работу зерносушильных комплексов. Помимо технического осмотра, спасатели провели дополнительное обучение для должностных лиц хозяйств. Особое внимание уделялось вопросам трудовой и исполнительской дисциплины, а также обязательному использованию работниками спецодежды.
1: Местное время.
2: В Беларуси проходит основной этап вступительной кампании. 12 июля двери открыли 46 университетов. В 2026 году они готовы принять почти 50 тысяч первокурсников. Из них более 33 тысяч на бюджетные места, остальные на платные. Так, в Могилеве, к примеру, белорусско-российский университет в этом году подготовил около 1000 мест для первокурсников, рассказал ректор университета Михаил Лустенков.
10: Мы принимаем 420 человек на дневную бюджетную форму обучения по образовательным программам Республики Беларусь. Это у нас 15 современных актуальных специальностей, которые связаны с технологией машиностроения, со строительством, IT-сферой, энергетикой, транспортом. На данный момент уже около половины мест этих заполнены. Мы ждем наших абитуриентов. Кроме этого, мы также открыли набор по образовательным программам Российской Федерации. Там 240 мест, и там тоже очень много очень хороших и востребованных экономик и специальностей. Наиболее популярные вот это нефтегазовое дело, мехатроника, робототехника. Наш университет оснащен самым современным оборудованием, и специалисты выходят достаточно неплохие.
1: Местное время.
2: Оборона Могилева – одна из самых ярких и самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны. В эти дни, 85 лет назад, мужественные защитники города противостояли натиску захватчиков. Оборона Могилева в июле 1941 года продолжалась 23 дня. Особенно ожесточенными были бои на Буйническом поле, где только за один бой 12 июля было уничтожено 39 немецких танков и бронемашин. А подвиг батальона милиции под командованием капитана Владимирова навсегда останется в памяти наследников победы. В составе батальона было 250 человек, а в живых осталось только 19, напомнила заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Романова Александра Буракова.
11: Согласно официальным данным, последний бой Владимирова состоялся 18 июля, однако имеется немецкий документ, донесение, согласно которому высота у деревни Гаи была взята 21 июля. Это дает возможность предположить, что защитники города, милиционеры держали оборону на отрезке Пашково-Гаи не до 18, а до 21 июля.
2: В юбилейный год героической обороны Могилева мы вспоминаем вспоминаем и подвиг тех бойцов, которые держали последнюю оборону города и Днепровского рубежа. Так, тело красноармейца, который оборонял Могилевскую ратушу, нашли только в 1944 году, когда Могилев был освобожден, отмечает Александра Буракова.
11: Вспоминаем мы и знаменитых защитников города. Это и Николай Терехин, который совершил двойной таран в Могилевском небе. Несколько раз представлялся к званию Героя Советского Союза. Был награжден орденом Ленина, но недавно указом президента Российской Федерации Николаю Терехину было присвоено звание Героя России. Вспоминаем мы и артиллеристов. Среди них Борис Хигрин, державший оборону возле Белыныч и собственноручно подбивший 4 немецких танка. И за этот подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза. Это единственный участник обороны, который именно за оборонительные бои был удостоен такого высокого звания.
2: А в деревне Сокольничи Кричевского района подобный, еще более впечатляющий подвиг совершил артиллерист Николай Сиротинин. В одиночку в одном бою он уничтожил 11 вражеских танков, 7 бронемашин и 57 гитлеровцев.
11: Немцы настолько были впечатлены подвигом Николая Сиротинина, что похоронили его сами, воздав дань уважения его мужеству. И поскольку не сохранилось ни одной фотографии уроженца города Орел Николая Сиротинина, по словесному описанию его внешности был сделан портрет, который хранится в историческом музее города Кричева, в музее славы Могилевщины. Мы представляем копию этого портрета, другие материалы о Николае Сиротинине и других героях обороны города Могилева и Днепровского рубежа.
1: Чаусы.
2: На совещании в Чаусском райисполкоме под председательством Сергея Дорожкина обсудили развитие региона, сообщает Чаусы Ньюсбай. Основное внимание уделили профилактике кибермошенничества, а спасатели бьют тревогу из-за участившихся случаев, когда люди теряются в лесу. Также акцент на пожарной безопасности в уборочную кампанию. В своих обращениях граждане чаще всего жалуются на ЖКХ. На совещании заслушали доклад руководителя Чаусского жилкомхоза о принятых мерах по ремонту парильного отделения городской бани, проведению ремонта 2 подъездов в доме номер 3 по улице Азарова, рассмотрели и подготовку к зиме. Руководителям, которые затянули со сроками, поручено ускориться. Санслужба требует навести порядок с вывозом мусора контейнерами, кладбищами и свалками, а также на объектах АПК. Проверены домовладения, даны рекомендации нарушителям, а дорожникам указали на плохую уборку остановок. Глава района поставил задачу решать все вопросы оперативно и качественно. Главное – результат.
1: Мстиславль.
2: Экологический студотряд «Прометей» имени Героя Советского Союза Пархоменко активно занимается благоустройством и уборкой территории на улицах и в парках Мстиславля, пишет МСТ «Лайфбай». В состав отряда входит 19 учащихся 8-11 классов гимназии. Ребята работают с 8 до 13 часов и планируют продолжать свои усилия в течение 10 дней. Участники отряда уверены, что их работа поможет не только улучшить внешний вид города, но и вдохновит других на активные действия по защите окружающей среды. Мы искренне верим, что наши усилия по благоустройству Мстиславля не останутся незамеченными. Каждый день мы вместе делаем наш город чище и красивее. Я чувствую гордость за то, что могу внести свой вклад, поделилась участница студотряда Анастасия Лазаренкова. Наша цель – вдохновить других людей, показать, что каждый из нас может сделать что-то полезное.
1: Быхов.
2: Безопасные каникулы в рамках республиканской акции спасатели Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям отправились в пришкольные лагеря города с важной миссией, пишет Быховбай. Спасатели напомнили ребятам номера экстренных служб 101 и 112. Подробно разобрали, как нужно вести себя в случае возникновения пожара дома или в лесу, а также при других чрезвычайных ситуациях. Особое внимание в разгар купального сезона уделили безопасности у воды. В завершении встречи школьники посмотрели обучающие мультфильмы, а также получили полезные памятки. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
12: Наши хиты.
13: Сейчас смотришь по

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Александр Лукашенко призвал Хакима Аджанской области обратить внимание на юго-восток Могилевской области, передает Белта. В рабочей поездке в Оршанский район Витебской области накануне принял участие и Хаким Аджанской области. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Александр Лукашенко призвал Хакима обратить внимание не только на Витебскую область. Есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области, где выработана программа развития региона.
2: Мы ее отменять не будем. Там коврижки и прочие льготы. Юго-восток Могилевской области, где тоже людей, но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри, там просто вот у него, просто юго-восток. Там бери это всю территорию, производи, ну там главные люди. Пусть приезжают и работают. И у Витебской там, но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее.
1: Вузы Беларуси в приемную кампанию зачислили более 5500 телевиков, пишет Белта. Они занятые целевые места, а их около 700, будут переданы для тех, кто поступает по общему конкурсу. Среди популярных направлений у целевиков – инженерно-технический профиль, педагогический, аграрный и медицинский. При плане приема в 6300 целевых мест документы подали более 9000 человек. 16 игровых площадок за счет бюджетных средств и столько же за спонсорскую помощь создадут в Могилеве, передает СБ. Современные локации для отдыха появляются и в новых жилых кварталах, и обновляют старые дворы. Кстати, реконструкция пешеходной улицы в Могилеве тоже включает благоустройство дворовых территорий. Установят малые архитектурные формы, замостят пешеходные дорожки и проведут озеленение. Еще одна фишка проекта – большое количество различных уличных часов. По задумке, часовщик, который будет их заводить, станет таким же популярным, как брестский фонарщик. Что касается капитального ремонта жилфонда, то в списке 36 адресов, еще 40 домов в планах на 2027 год. И в завершении из Минска в Витебск отправился в первый рейс брендированный подвижной состав «Фестивальный локомотив», сообщили Белта в пресс-центре Белорусской железной дороги. Поезд оформлен в фирменном стиле форума искусств и будет перевозить пассажиров в период его проведения. Фестивальный поезд будет курсировать с 14 по 21 июля. График движения сформирован с учетом программы фестиваля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

Ну что, третий рабочий из пяти на старте. Утро доброе, настроение отличное, никаких себе нервов, возмущения, благодать и гармония. Вот она, правильная настройка. Ну а теперь пожелаю удивительного 15-го июльского дня. И добавлю фон из хитов. Далее послушаем.

еще услышим О'Нил и Алекс Менко. А тем временем мы, Александрова, с самого утра ваша компания. Всем самого доброго утра.

Событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Ну что, рабочий день на старте. С собой куда вы не забудьте, там оладушки из кабачков, не знаю, пирог с кабачков, компот с кабачков. Время сейчас такое, что от них не спрятаться. Хотя можно и закатать, и тут есть свое но. Специалисты выяснили, сколько можно хранить закатки. Оказалось, что трехлетние компот или варенье могут быть опасными для организма, представляете? Огурцы, которые стоят в погребе без пастеризации, не более 6 месяцев. Консервы с предварительной обработкой в погребе или холодильнике хранятся до 2 лет, но температура воздуха не должна превышать 6 градусов. Помидоры рекомендуется употребить в течение 1 года. Капуста квашеная не больше 6 месяцев. Что касается варенья и компота, то общий срок составляет всего 1 год. А если нет плесени, да, то можно и 1,5. С косточками мне тоже не больше года. А тому, если у вас хранятся консервации еще там с какого-нибудь 91-го, можете смело от них избавляться. Ну а сейчас, пока все свежее, ешьте, наполняйте организм витаминами или морозьте. Тоже отличный вариант. Лето звучит.

0: 15 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: Очередной рабочий на старте. И давайте будем честными. Конечно, хотелось бы поспать подольше, чтобы работы поменьше. И ученые нашли то, что может расслабить нервную систему. А выяснили они, что просмотры милых роликов с животными помогают снизить уровень стресса и успокоиться. И даже один из университетов Великобритании принял решение показывать всем студентам перед экзаменами расслабляющие видео с милыми животными. Но чем не поправка в Трудовой кодекс? А? Мне кажется, нужно внести такое предложение, чтобы на работу как-то праздник. Всем самого доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана, передает Белта. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Александр Лукашенко также высказался по обеспечению работников из Узбекистана жильем.
2: У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье. Вместе приведем порядок. И все, что будем строить, мы будем строить для людей. Для узбеков и для белорусов. Разницы не будет. Детки в детский сад, в школу ваши на таких же условиях, как белорусы. Если они будут работать. Вузы, они должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали.
1: Новостям в мире. В Турции премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху объявили в международный розыск через Интерпол, пишет Ньюсбай со ссылкой на ТАСС. По данным телеканала Халк ТВ, 11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам выдал ордер на арест Нетаньяху и других фигурантов дела по обвинению в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств. Ранее инстанция возбудила уголовное дело в отношении Нетаньяху и 34 высокопоставленных чиновников Израиля на основе обвинительного заключения Стамбульской прокуратуры. Она требует для них пожизненного лишения свободы. Мероприятия Дней Союзного Государства пройдут с 16 по 19 июля на Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске, рассказали Белта в Постоянном комитете Союзного Государства. Так, на торжественной церемонии открытия форума пройдет вручение премии Союзного Государства в области литературы и искусства. Вечером 17 июля в летнем амфитеатре состоится гала-концерт, во время которого будут вручены специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного Государства. 18 июля в музее-усадьбе Лилии Репина-Здравнева пройдет концерт джазовых оркестров Беларуси и России, а в концертном зале «Витебск» цирковое представление «Цирк Летто». Завершится программа Дней Союзного Государства 19 июля большим джазовым концертом. О спорте. Белорусская теннисистка Александра Соснович успешно стартовала на турнире категории WTA 2250 в Афинах, сообщает Белта. В 1/16 финала белорусская, занимающая 143 место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке российскую теннисистку Анну Блинкову, у которой 102 позиция. Во втором раунде соперницей Соснович будет победительница матча между чешкой Терезой Валентовой и представительницей Бельгии Софией Кастулас. Состязание в столице Греции завершатся 19 июля. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldefisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Впереди еще 3 рабочих, и вы уж постарайтесь не расплескать настроение. С умом дозированно выдавайте энергию для воплощения собственных гениальных идей. И не забывайте время от времени включать радиомаглев на всю катушку, дабы поддерживать ваш настрой на нужном уровне. Не далее. Мари Краймбрери из ваших динамиков.
1: Мне так повезло жить в этом лете, слушать музло.
0: Затем послушаем Алекс Вегас. Услышим Веде. Ну, а я, Яра Александрова, тем временем буду рядышком, что бы вы ни делали и куда бы ни направлялись. Доброго утра!

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Лето. В разгаре выгоды. В Пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Еще больше движения, пользуйтесь пока хиты фоном. Ну а если на работе это возбраняется, ну обратитесь к вашему начальству, мол, Иван Иванович, так и так, не вижу себя без движения, прошу разрешить нам танцевальные 5 минутки. Это, между прочим, здорово, повышает мозговую активность, чтобы вы понимали. Ну а для того, чтобы КПД повысить, для этого и, знаете, хиты вам ставим, чтобы предприятие вышло на новый уровень. Да и, знаете, настроение отличное. Почему бы и нет? Делайте громче и доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: 15 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: очередной рабочий в разгаре. Ну и чтобы чувствовать себя намного лучше морально каждый день, не только на выходных, попробуйте следовать простым советам. Каждый день утверждают психологи. Говорите приятные вещи, проявляйте заботу и внимание. Занимайтесь спортом хотя бы по полчасика в день. Смотрите на все позитивно. Тратьте по полчаса в день минимум исключительно на свои интересы. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Пейте много чистой воды, ешьте овощи, зелень, фрукты. И хотя бы по 15 минут в день слушайте хорошую музыку. Подписываюсь под каждым пунктом и безумно рада, что с последним могу вам помочь. Круглосуточно можем снабжать вас ритмами, вы, главное, нас не теряйте.
1: Новинка на радио Могилев.

0: 375-29-232-44-44.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Об этом он заявил накануне, посещая сельхозпредприятие Устье в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом, передает Белта. Дело в том, что молоко коров этой породы характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров.
1: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской. Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, жирность запредельная. Затем началась эпопея. Косинец говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти, но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии. 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, создали идеальные условия, и за 5 лет 2000, где правда? Надо поставить раз и навсегда точки над «и».
0: Белорусы стали чаще путешествовать в Узбекистан, сообщили Белта в Республиканском союзе туристических организаций. За первые 5 месяцев этого года Узбекистан с туристическими целями посетило более 14 250 граждан Беларуси. Показатель увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Белорусов привлекает богатое культурное наследие, древние города Шелкового пути, архитектура, направления, связанные с экотуризмом, кухня. Мировым новостям: вооруженные силы США возобновили военную блокаду всех судов, следующих в Иран, пишет Ньюсбай. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно накаляться. США нанесли новую серию авиаударов по Ирану, которые непрерывно продолжались несколько часов. Дональд Трамп заявил, что атаки продолжатся до тех пор, пока он лично не скажет «довольно». В ответ Иран атаковал базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Как заявили в МИД Исламской Республики, Штаты своими ударами полностью разрушили исламабадский меморандум о взаимопонимании. О спорте. Все звезды отечественного плавания вновь соберутся в Минске. В бассейне международного класса 15 июля стартует Кубок страны, пишет Ньюсбай. Зрители смогут увидеть в деле лидеров национальной команды Илью Шимановича, Алину Змушко, Анастасию Шкурдай и Анастасию Кулешову. По результатам турнира будет сформирована делегация, которая в декабре поедет в Китай представлять страну на чемпионате планеты на короткой воде 25 метров. В прямом эфире Кубок Беларуси по плаванию в полном объеме покажет телеканал «Беларусь-5». Начало утренней сессии в 10 часов. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 7422. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 19.

что, еще один час среды мы с вами распечатали. Продолжаем стараться для собственного настроения. И что уж там, для общего настроения коллектива, что немаловажно, если вы хотите ходить на работу, как на праздник. Всем нам успехов и душевной компании. С последним, как всегда, поможем. Компании хитов любой день лучше, ярче, продуктивнее. Вот и делайте громче. Ира Александрова сейчас ваша компания. Всем отличного дня и настроения.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупая премиальную модель 2026 года 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Все больше и чаще мы сталкиваемся в жизни с искусственным интеллектом. Чат GPT все нахваливают, а он, мой хороший, обманывает часто. Вот совсем недавно произошла забавная история. Девушка перед экзаменом загрузила вопросы тестов в чат GPT, он ей дал ответы. Она счастливая, довольная, написала экзамен и получила чистейшие 0 баллов. И когда она опять обратилась к чату с вопросом, какого, собственно, числа он натворил, знаете, что он сказал? Извини, я больше так не буду. Так что вывод очевиден, да, помощники иногда хорошо, но собственная голова всегда должна работать, так что не жалуйтесь на очередной рабочий, лучше порадуйтесь, что мозги в тонусе, имейте возможность держать. Ну и тело тоже, для этого вам ритмы ставим.
1: Радио Могилев.

0: 15 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0222 240 888.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Обдумайте кожное свое слово и не кажите ничего с гарашки.
2: Телец.
1: Притримливайтесь своих принципов и ни перед чем не спыняйтесь.
2: Близняты.
1: Ни под якой подставой не узваливайте на себе додатковые обовязки.
2: Рак.
1: Вам треба будзе попрацаваць за дваіх, а потым, магчыма, прыйдзецца выпраўляць наступствы чужых памылак.
2: Леў.
1: Ідэальны час для добраўпрацавання.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: 9:57 на часах. Есть у рабочего дня такая прекрасная особенность. Рано или поздно он заканчивается. Не могу не порадоваться тому, что мой уже. Желаю вам продуктивного продолжения дня и скорейшего его окончания. А после 12 к вам присоединится Тина Павлова, разыграет пригласительный в цирк Шапито Сириус. Так что не прозевайте. С 12 до 13 приглашаем вас в эфир Радио Могилев. Там и поиграете. Ну а я, Ира Александрова, благодарю вас за компанию и прощаюсь до завтра. Всех обняла. Всем пока.
1: Наши хиты.

0: кричишь ночью.
1: В Могилеве 10 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Об этом он заявил накануне, посещая сельхозпредприятие Устье в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом, передает Белта. Несколько лет назад на бюджетные деньги по просьбе аграриев и ученых в Дании закупили 1200 голов. Планировали вывести свою породу, приспособленную к белорусским условиям. Затем началась эпопея, сказал белорусский лидер. Выслушав всю информацию от министра сельского хозяйства и руководителя Академии наук, Александр Лукашенко поручил главе администрации президента Дмитрию Крутому найти специалистов, которые бы четко расписали задачу.
3: По результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить, в общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. В результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед.
2: Министерство лесного хозяйства Беларуси утвердило правила рубок леса. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале, сообщает Белта. Виды рубок теперь устанавливаются с учетом древесной породы, категории лесов, возраста насаждений и других условий. Сами рубки проводятся строго по технологической карте, которую составляет лесопользователь. Правила регламентируют порядок проведения рубок главного пользования, ухода, реконструкции, обновления и прочих видов. Отдельно прописаны особенности ухода за насаждениями с карельской березой, а также требования к очистке лесосек от порубочных остатков. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. О происшествиях парень обманывал людей, продавая несуществующие билеты на спортивные игры, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД Могилева обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества при покупке билетов на хоккейный матч через интернет. Выяснилось, что к преступлению причастен 18-летний молодой человек. На одном из сайтов объявлений он размещал предложение о продаже билетов по привлекательной цене. Для создания видимости достоверности публиковал фотографии. Потенциальным покупателям злоумышленник предлагал перечислить предоплату на банковскую карту. Получив деньги, он удалял объявление и переставал выходить на связь. В дальнейшем правоохранители установили еще 7 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1000 рублей. Активно идут ремонтные работы дома по улице Первомайской 9/2 в Могилеве. Строители уже демонтировали балконы. Генеральный директор УКП Денис Стрельцов рассказал, что объем работ примерно такой же, как и в доме напротив, номер 12, где работы подходят к завершению. Так, помимо балконов, строители произведут ремонт кровли, фасада и инженерного оборудования. Заменят окна на местах общего пользования. Завершить работы планируется в сентябре текущего года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
5: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
6: Прогноз.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

0: 15 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: sexy bitch.
1: Новинка на радио Могилев.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области и Андижанской области Узбекистана, передает Белта. В рабочей поездке в Оршанский район принял участие и хаким Андижанской области. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана.
2: Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите. Не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе. Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать. Спасибо. Можешь не сомневаться.
1: Уборочная компания набирает обороты в Могилевском районе. Как сообщили в райсельхозпроде, пока основные работы сосредоточены на озимом ячмене. Из запланированных 3700 гектаров скошено 47% площадей. Средняя урожайность 31 центнер с гектара. Самые высокие темпы работ показывают хозяйство Вендерышек Адина. Здесь справились уже 75% ячменного клена. По урожайности впереди агрокомбинат «Заря» 61 центнер с гектара. Это самый лучший показатель не только в районе, но и на Могилевщине. Новостям в мире. Великобритания проведет крупнейшее за последние десятилетия учение по внутренней обороне в 2027 году. Об этом сообщает Белта. Маневры под кодовым названием «Обсетон Шэдоу» проводятся несколько дней и будут проведены в дополнение к учениям НАТО. Планируется моделирование крупных кибератак, диверсий на объектах критической инфраструктуры, отражение военных ударов. Как сообщает агентство Reuters, параллельно с подготовкой учений британский Кабмин расширил официальный перечень национальных рисков, добавив в него ряд новых пунктов. Среди них попытки вмешательства в демократические процессы, такие как выборы. О происшествии в Шкловском районе при использовании бензина пострадал мужчина, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне в учреждение здравоохранения с ожогами был госпитализирован мужчина 1949 года рождения, житель Могилева. Как выяснилось, ожоги он получил, находясь на дачном участке в садовом товариществе «Надея» Шкловского района. Пенсионер использовал бензин для розжига мусора. Произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости, и мужчина получил ожоги. Подразделения МЧС не привлекались. О спорте. Могилевский центр Олимпийского резерва сыграет на Московском международном кубке по пляжному футболу. На традиционном турнире в РЖД-арене выступят 8 команд из 7 стран. Хозяйскую сторону представят сборная России и московский «Локомотив». В прошлом году трофей завоевали футболисты «Локомотива». Турнир пройдет в российской столице с 30 июля по 2 августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: 15 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: Давайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Радио «Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Николай Крусер из открытого акционерного общества «Невский агро» Бобруйского района первым на Могилевщине перешагнул экватор тысячного рубежа и отвез от комбайнов более 500 тонн озимого ячменя. Передовой водитель только в прошлом году перевез более 3000 тонн хлеба. В этом намеревается не снизить планку. Николай Крусер родом из Украины. Там 30 лет крутил баранку на автобусе. Но вот уже более 10 лет трудится в «Невском агро». Получил гражданство и считает Беларусь своей второй родиной.
2: На Украине я работал, считайте, полжизни на автобусе. А вот здесь пришел сельское хозяйство. Хороший коллектив. Здесь есть чему научиться. И научился. Не то, что научился, занимаю призовые места уже. Много лет их занимаю.
1: В Беларуси на этой неделе в колледжах стартует прием документов на уровень среднего специального образования. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Он отметил, 18 числа, когда завершится бюджетный модуль в вузах, начнется прием в колледже на уровень среднего специального образования. В этом году учреждения среднего специального образования планируют принять порядка 39 тысяч человек. Основные направления подготовки остаются востребованными для экономики страны. Среди них инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные специальности. Национальные особенности и культурная идентичность. Конкурс на создание туристического символа Беларуси стартовал в Минске, пишет ОНТ. Лучший логотип, слоган и концепция поучаствовать в создании узнаваемого образа страны может каждый. Символ должен выгодно и заметно выделять Беларусь на международной арене, содействовать продвижению туризма и говорить о высоком качестве. Задача не только создать визуал, но и сформулировать философию, что о себе Беларусь хочет сказать миру и какой видит Беларусь мир. Заявки принимают до 1 ноября. Конкурс пройдет в 3 этапа. Комиссия отберет до 20 лучших концепций. Они будут представлены в открытом общественном онлайн-голосовании. Въезда в Евросоюз ожидают более 200 большегрузов, сообщили Белта в Госпогранкомитете. Польское направление остается самым загруженным для легковых авто. Перед погранпереходами Тиреполь, сопредельный Брест, и кузница Белостоцкая, сопредельный Брузги, въезда в Польшу ожидает 201 легковушка. Контролирующие службы данных пунктов пропуска оформили 30% транспорта от нормы. Более 140 грузовиков фиксируются перед литовскими пунктами пропуска. Перед погранпереходом Бобровники, сопредельный Берестовица, въезда в Польшу ожидают 80 фур. Контролирующие службы данного пункта пропуска оформили 20% транспорта от нормы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 22.
4: Среда, полдень и до окончания рабочего времени еще ох, как далеко. А значит, срочно нужен заряд бодрости и позитива. И, как известно, ничто так не поднимает настроение, как подарки и клоуны. Как вы догадываетесь, в качестве подарка будет билет в цирк. И не просто цирк, а легендарный цирк Шапито Сириус с шоу-программой «На грани». Шоу, где каждый трюк балансирует на острие невозможного. Красота, адреналин и смех в одном дыхании. В программе вас ждут фокусы и иллюзии Никиты Кахновича. Гигантские змеи, тарантулы, бесстрашные акробаты и оригинальные воздушные гимнасты. Человек-шок, который одним дыханием рвет грелки, гнет сковороды, гвозди и разрывает цепи. А также на протяжении всей программы с вами веселый клоунский дуэт «Братья застенчивые». Представление в двух отделениях, продолжительность 2 часа с антрактом. Ну и, как вы поняли, в этом часе у вас есть возможность получить пригласительный в цирк на 2 персоны. Оставайтесь с нами на волне, совсем скоро расскажу условия розыгрыша.

0: Ингредиент, и тот, кто первый догадается, тот и получит пригласительный в цирк Шапито Сириус на две персоны. Итак, факт номер один. Слово «клоун» появилось в 16 веке. Факт номер два. Международный клуб цирковых клоунов существует с 1947 года. И факт номер три. У клоунов тоже есть свой праздник, и даже не один, а целых семь подряд. Международная неделя клоунов отмечается в первую неделю сентября, начиная с 1950-х годов. Итак, ваши варианты, первый, второй или третий. В каком-то из этих фактов я, возможно, соврала. Присылайте в наш студийный вайбер 56-86-176, код 44. Ну, а если вы считаете, что все факты правдивы, присылайте 0.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Радио «Могилев».

0: отличный совет от Мари Краймбрери. Живите так, как будто сегодня ваш лучший день, и пусть такой день будет каждый день. Просит меня повторить задание, что я и делаю с большим удовольствием. Напомню для тех, кто только что, возможно, нас включил. Прямо сейчас в этом часе у вас есть возможность получить себе пригласительный билет на две персоны на представление легендарного цирка Шапито «Сириус», где просто какая-то нереальная шоу-программа на грани. Трюки балансируют на стрее невозможного, красота, адреналин и смех в одном дыхании. Все просто. Я вам рассказываю три факта про цирк. В каком-то из этих фактов я, возможно, соврала. И тот, кто первый догадается, в каком именно, получит этот самый заветный пригласительный. Итак, факт номер один. Слово «клоун» появилось в 16 веке. Факт номер два. Международный клуб цирковых клоунов существует с 1947 года. И факт номер три. У клоунов есть свой праздник. И даже не один, а целых семь подряд, потому что Международная неделя клоунов отмечается в первую неделю сентября, начиная с 1950-х годов. Итак, ваши варианты. Первый, второй или третий. В каком-то из этих фактов я, возможно, соврала. Присылайте в наш студийный вайбер 56-86-176, код 44. Но если вы считаете, что все правда, шлите цифру 0.
1: Радио Могилев.

0: 15 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в листах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Радио «Могилев».

что, самое время подводить итоги и узнавать, кто же у нас в этом часе получит билет на две персоны в цирк Шапито «Сириус». Напомню, в программе вас ждут фокусы и иллюзия Никиты Кахновича. Гигантские змеи, тарантулы, бесстрашные акробаты, оригинальные воздушные гимнасты, человек-шок, который одним дыханием рвет грелки, гнет сковороды и гвозди, а также разрывает цепи. И на протяжении всей программы с вами самый веселый клоунский дуэт «Братья Застенчивые». Представление длится в двух отделениях продолжительностью 2 часа с антрактом. Ну и, собственно говоря, та-да-да-дам, самое время узнавать, в каком же факте я вам немножечко соврала. А я честно скажу, что соврала. Факт первый. Слово «клоун» действительно появилось в 16 веке. Факт номер два. Международный клуб цирковых клоунов существует с 1947 года, и это абсолютная правда. И, наконец, факт номер три. У клоунов есть свой праздник, и он даже не один, а 7 подряд. Международная неделя клоунов отмечается в первую неделю августа, а не сентября. Действительно, начиная с 1950-х годов. В общем, все те, кто прислал цифру 3, вы абсолютно правы. Ну, а первой у нас догадалась Светлана, чей номер телефона заканчивается на 0968. Светлана, я вас поздравляю. Вы у нас сегодня победительница. Именно вам достается пригласительный на две персоны в цирк Шапито «Сириус». Ну, а в следующем часе, друзья, вас ждет программа «Привет в обед», где вы сможете поздравить Светлану, например, ну и передавать приветы друг другу. Присоединяйтесь.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы
2: 32 32 32.

0: сообщили Белта в Национальном статистическом комитете. В январе-июне в хозяйствах всех категорий производство сельхозпродукции в текущих ценах составило 13 миллиардов 600 миллионов рублей. На долю сельскохозяйственных организаций приходится почти 98% объема производства скота и птицы в живом весе, молока 98,2%, яиц 88,6%. Мировым новостям. Страны Европейского Союза договорились, что с марта следующего года временная защита будет предоставляться новым заявителям из Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Совета ЕС, пишет Белта. Как отмечается в заявлении, новое правило будет распространяться только на новых заявителей и не затронет украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС. Одновременно страны ЕС договорились продлить действие механизма временной защиты для лиц, покинувших Украину, еще на один год, до 4 марта 2028 года. Засчитывается ли учеба и отработка в пенсионный стаж, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает Белта. В ведомстве уточнили, что время обучения на дневном отделении включается в общий трудовой стаж, однако не засчитывается в страховой. В то же время отработка по распределению включается в страховой стаж, так как это официальное трудоустройство с заключением трудового договора и уплатой обязательных страховых взносов в СЗН. В Минтруда напомнили, что для получения пенсии по возрасту учитываются несколько ключевых условий. Для мужчин общий стаж работы должен составлять не менее 25 лет, для женщин – 20 лет. Важно также иметь минимальный страховой стаж, который должен составлять не менее 20 лет. Это период, когда за гражданина уплачивались взносы в ФСЗН. О спорте. Матч чемпионата Республики Беларусь по футболу среди женских команд между Могилевским Днепром и Динамо Брест пройдет в субботу, 18 июля, на стадионе «Спартак» в Могилеве. Начало в 18 часов. На данный момент команда из Бреста занимает второе место в турнирной таблице. Наши же футболистки расположились на третьей строчке. С 17 часов на стадионе для болельщиков будут работать бесплатный аквагрим, танцевальное шоу группы поддержки и творческие зоны для создания браслетов и рисования плакатов. В перерыве матча состоится лотерея с ценными подарками. Вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный.

Если вы не в гармонии с самим собой и у вас стресс вдруг от чего-то, то оказывается, чтение снижает стресс на 68%, чай, кофе на 54%, прогулка на 42%, а прослушивание музыки на 61%. И я бы еще добавила, что общение и простая поддержка снижает напряженность процентов на 90%. Поэтому наши с вами диалоги являются своего рода релаксирующей процедурой, которая, как я считаю, нужна каждому. А значит, вам обязательно нужно присоединяться к программе «Привет в обед».

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Наши хиты.

0: Ну что, вот она первая порция ваших приветов и поздравлений. Поздравления — это, конечно, важно, поэтому именно с них мы и начнем. У нас есть поздравления для Натальи Андреевны Кравченко. За здоровье, за года. Пьем сегодня за тебя. Мира, радости, добра желаем. Деньги, чтобы всегда возились и друзья тобой гордились, чтобы сбывали все мечты, веселись и не грусти. Коллектив столовой «Агрогородка Липень» вас поздравляет, Наталья Андреевна. И мы с удовольствием тоже присоединяемся. Всех благ, здоровья и счастья пожелаем вам от души. Дальше у нас есть традиционный привет от Инны. Своему родному мужу Валерию передает она всю нежную любовь. Мой любимый, мы столько вместе всего прошли. Я понимаю, что настоящая любовь – это путь двоих, где главное – это поддержка, уважение и взаимное доверие. Ты для меня стал самым родным человеком, с которым мне страшны никакие трудности. Именно с тобой я смогла ощутить, что значит быть по-настоящему счастливой. Безумно тебя люблю. Вот такой красивый и нежный привет. Дальше снова поздравления. Привет из города Славгорода. Сегодня 6-й день рождения любимой доченьки Милены Рябцевой. Она сейчас в садике, но папа запишет обязательно это поздравление, и она его послушает позже, когда все соберутся ее поздравлять. Родители, Миленочка, желают тебе только самого наилучшего, а самое главное, не болей, будь счастливой, жизнерадостной. Папа Юра, мама Юля, сестричка Элина поздравляют Милену. Ну, а мы, конечно, с удовольствием присоединяемся. Пожелаем Милене, конечно же, успехов, здоровья, чтобы всегда у нее было отличное настроение, чтобы она своей улыбкой радовала родных и близких.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Приятного аппетита хочу пожелать тем, кто сейчас обедает. А ведь во время еды надо, чтобы что? Было вкусно. И я вас уверяю, что будет, потому что на волне радио Мальдив продолжается «Привет в обед». И я, конечно, обещаю продолжать создавать вам прохладную и сочную атмосферу. Да и вы тоже, между прочим, можете подключаться. Присылайте ваши приветы, ваши поздравления и абсолютно все, что еще не успели сказать по каким-либо причинам. Ну, а я с удовольствием все это озвучу в прямом эфире. Итак, передаю привет любимому мужу Артему. Скорей бы наш отпуск. Я уже жду, не дождусь, пишет ваша Викуся и желает всем хорошего настроения. И мы тоже, Викуся, желаем и вам хорошего настроения и отличного грядущего отпуска. Ох, это сладкое слово «отпуск». Уверена, сейчас многие либо в предвкушении, либо уже, так сказать, в воспоминаниях о том, какой он был классный. Дальше у нас есть привет коллегам Юлечке и Катюше. Пора уже на перерыв. Жду вас, пишет Елена. Да, затягивать с этим не стоит. Перерыв обязательно. Нужно успеть отдохнуть, закинуть в себя полезные калории, чтобы потом вторую половину дня тоже ударно поработать. И еще одно сообщение, на этот раз с поздравлением. Здравствуйте, самое лучшее радио. Хочу поздравить с десятилетием, а это, между прочим, считается первый юбилей, прекрасную доченьку Варвару Гончаренок. Самое главное, доченька, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Вот такое поздравление от родных и близких из города Осиповича. Мы, в свою очередь, тоже Варвару поздравляем. Пожелаем, конечно же, успехов во всех начинаниях и продолжениях, здоровья, чтобы росла умная и красивая девочка и радовала родных и близких.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: часах почти 13.50 и последняя порция приветов на сегодня у меня осталась. Здравствуйте, радио любимая. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой подруге Ритуське. И пожелайте ей всего самого наилучшего. Пусть быстрее возвращается, очень я по ней скучаю. А также огромный привет моим девчонкам Оле, двум Светам и Любочке. Девчонки, чаще слушайте радио Могилев. Я с вами, пишет Иришка Фокина. Спасибо большое, Иришка, за то, что вы с нами. Девчонкам вашим привет и пожелание приятного аппетита. И, конечно, самый большой привет Ритусь, которая, я уверена, скоро уже вернется и снова дружба возобновится. Дальше привет радио. Передайте привет Сане, Андрюхе и Вове. Приятного аппетита. Мужики, желает вам Юрий. И я тоже желаю вообще всем, кто сейчас еще дообедывает, так сказать. Ну, потому что вот у многих же последние минуты истекают, поэтому вы не переживайте, не волнуйтесь. В спокойном темпе все доедаем и снова за работу. А еще у нас есть привет Артему Миронову. Удачно поработать. Не забудь про обед, пишет Виктория. Вот как ни крути, а все-таки нужно уйти на перерыв. Что я и сделаю прямо сейчас. Вернусь сюда после 15 часов. Ну, а вы оставайтесь с нами.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Путневич. Здравствуйте. Массовая уборка зерновых началась в Беларуси, передает Ньюсбай. Уже освоено 7% площадей. Без учета кукурузы, гречихи и проса собрано 612 тысяч тонн. Средняя урожайность хлеба выше показателей прошлого года и составляет 42,9 центнера с гектаром. Водители хозяйства «Рассвет» имени Орловского Кировского района упорно стремятся завоевать позиции лидеров на жатве этого года. Александр Белый, Иван Борисенок и Михаил Семенков первыми на Могилевщине перешли экватор тысячного рубежа. Так, Александр Белый перевез от комбайнов более 700 тонн озимого ячменя, а Иван Борисенок и Михаил Семенков более 600 тонн. Водитель Николай Крусер из Невского агро Бобруйского района перевез более 500 тонн зерна нового урожая. Кстати, он родом из Украины, и там 30 лет работал водителем автобуса. В Невском агро трудится более 10 лет. Получил гражданство и считаю Беларусь своей второй родиной, подчеркнул Николай Крусер.
2: На Украине я работал, считайте, полжизни на автобусе. А вот здесь пришел сельское хозяйство.

0: что хороший коллектив, здесь есть чему научиться. И научился, не то что научился, занимаю призовые места уже, много лет их занимаю.
1: Госавтоинспекция усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. По 22 июля проходит комплекс профилактических мероприятий по пресечению нарушений правил дорожного движения перевозчиками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. На контроле эксплуатации неисправного транспорта, игнорирование правил маневрирования, обгона, скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофора. И в завершение на Славянском базаре в Витебске 17-18 июля пройдут Дни молодежи. Их ключевая тема – энергия молодых, энергия будущего. В программе патриотической акции мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам, диалоговая площадка с участием молодежных лидеров Беларуси и стран СНГ, семейный марафон, квест по Витебску, а также сплав на саббордах, завершит первый день вечеринка в Парке победителей. Второй день начнется с народной зарядки. Кульминацией Дней молодежи станет гала-концерт с выступлениями известных артистов белорусской страны. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды — автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Радио «Могилев».

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду? Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Зона отдыха «Наше место» в Бобруйском районе вошла в число победителей республиканского смотра конкурса на лучшее благоустройство поверхностного водного объекта. В номинации «Лучшее благоустройство и содержание зоны отдыха на водном объекте» среди водопользователей, оказывающих услуги рекреации и туризма, второе место присудили частному предприятию «Туголицкий каскад». Награду предприятие получило за благоустройство и содержание зоны отдыха «Наше место». Волонтеры отряда «Доброе сердце» общественного объединения БРСМ приняли участие в экологической акции «Чистый берег». Ребята навели порядок на прибрежной территории Краснопольского водохранилища, собрали мусор и тем самым внесли свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды. Такой опыт показывает, что даже небольшие усилия каждого могут привести к большим изменениям.
0: «Эко-взгляд».
2: Рысь забрела на частное подворье в Осиповичском районе. Потребовалась помощь специалистов. 9 июля в Осиповичский отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от жительницы деревни Октябрь о нахождении на ее земельном участке дикого животного. Незамедлительно на место выехала специальная комиссия. Установлено, что рысь находилась на участке женщины в болезненном травмированном состоянии и создавала угрозу жизни и здоровью людей. Комиссия решила принять экстренные меры и изъять животное из среды обитания, рассказала главный специалист Осиповичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Хвисевич.
3: Хочу обратиться к жителям района и города Осипович и акцентировать внимание на соблюдении мер безопасности при обнаружении дикого животного, находящегося в неестественной для него среде обитания, на вашем приусадебном участке, на обочине дороги или раненого, или больного. Не контактировать и находиться на безопасном от животного расстоянии. Самостоятельно не предпринимать мер оказания помощи, кормления, не изымать животное из среды обитания. При обнаружении такого факта сообщать в службу РЧС по телефону 112.
2: Берегите природу, и она ответит вам тем же.
0: «Эко-взгляд» на радио Могилев.
4: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Церемония награждения победителя конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества прошла во Дворце Республики в Минске. Награды получили 24 организации, 9 из них стали лауреатами премии, 15 подтвердили это звание повторно. Впервые в истории конкурса вручена специальная награда «Бережливый подход». Победители представляют машиностроение, транспорт, пищевую, фармацевтическую промышленность, а также учреждения науки и образования. До конца года на портале «Е-послуга» станет доступна регистрация домашних животных. Об этом Белта сообщила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Каранкевич. По ее словам, тема регистрации домашних животных сейчас очень актуальна, и до конца года эта административная процедура на портале должна появиться. Почти 480 участников представляют свои товары на традиционной ярмарке «Заодвинский кермаш» в Витебске, передает Белта. Заодвинье на время славянского базара принимает ярмарку мастеров из Беларуси и России. Игрушки, украшения, изделия из дерева, соломки, аксессуары, предметы декора. Одежда представлена в широком ассортименте. Детская, взрослая, дизайнерская, вязаные, вышитые модели, а также дубленки и шубы. Ярмарка будет работать для участников и гостей славянского базара до 20 июля. И в завершение. Скелет тиранозавра продан в Нью-Йорке за 50 миллионов долларов, передает Newsbuy. Тиранозавру Рексу примерно 67 миллионов лет. Он стал самым дорогим динозавром в истории аукционных продаж. Длина динозавра примерно 11,5 метров, а высота 3,80. Череп ящера 1,37 м. Это позволяет отнести его к числу наиболее крупных представителей вида тиранозавра Рекс, когда-либо найденных учеными. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: А у вас бывает такое, вот встал с утра, на работу приехал, кучу дел переделал, глядь на часы, а у тебя еще половина рабочего дня впереди. И ты начинаешь маяться. Пристаешь к коллегам, пьешь восьмую чашку кофе, придумываешь план по конкурированию в интернете с котиками. В общем, еле дождалась, но честное слово. И теперь снова бодрая и веселая готова составить вам компанию Тина Павлова и всем желать доброго дня.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 28. В пятницу и субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Днем плюс 22, плюс 28. Данные о погоде предоставила Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Оказывается, что сегодня, 15 июля, можно определить, наступит ли осень рано. Вообще, мне кажется, что почти в любой день можно определить что-то подобное. Когда придет зима, какой она будет, и все это, заметьте, где-нибудь в середине лета. Ну вот на 15 июля конкретно можно определить, придет к нам пораньше осень или все-таки немножко подзадержится и позволит этому лету продлиться, ну, хотя бы до середины сентября. Итак, если на деревьях уже видны первые желтые листья, то осень и зима наступят рано. Я пока что не видела. Вот конкретно на деревьях точно не видела ни одного желтого листочка. В общем, примета говорит о том, что осень точно рано не наступит. И все те, кто хотел бы, как, чтобы это лето не кончалось, я надеюсь, что этой новостью я вас немножко успокоила. Ну и погоды, наконец-то, летние. Можно позволить себе после работы не бежать сразу домой, а бежать куда-нибудь, например, прогуляться. Или даже на пляж успеть позагорать и получить то самое ощущение летней, настоящей погоды. В общем, что бы вы ни придумали, чего бы вам не хотелось, просто помните, что Радио Могилев готово быть с вами всегда и везде.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Радио «Могилев».

что, друзья, на часах 15:57, а это значит, что очередной час подходит к своему завершению, как и моя на сегодня смена. На сегодня у меня все. С вами была Тина Павлова. Дальше встречайте обаятельного Рустама Османова, с которым вы и проведете этот чудесный июльский вечер. Всем пока!

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси на этой неделе в колледжах стартует прием документов на уровень среднего специального образования. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович.

0: он отметил, 18 числа, когда завершится бюджетный модуль в вузах, начнется прием в колледже на уровень среднего специального образования. В этом году учреждения среднего специального образования планируют принять порядка 39 тысяч человек. Основные направления подготовки остаются востребованными для экономики страны. Среди них инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные специальности. Белорусы стали чаще путешествовать в Узбекистан, сообщили Белта в Республиканском союзе туристических организаций. За первые 5 месяцев этого года Узбекистан с туристическими целями посетили более 14 250 граждан Беларуси. Показатель увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Белорусов привлекает богатое культурное наследие, древние города Шелкового пути, архитектура, направления, связанные с экотуризмом, кухням. Прокуратура Осиповичского района защитила права и законные интересы ребенка, а опекун отстранен от выполнения возложенных обязанностей. В июне прошлого года бабушку назначили опекуном девочки 2025 года рождения. В ходе межведомственного посещения семьи по месту жительства установлено, что опекун находился в состоянии алкогольного опьянения. Кругом беспорядок, на кухне пустые бутылки из-под алкоголя, постельного белья нет. Малолетняя имела неопрятный внешний вид. В доме находились посторонние пьяные мужчины, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: В целях защиты прав и законных интересов малолетней прокурор Осиповического района вынес в адрес начальника отдела по образованию райисполкома предписание с требованием принять незамедлительные меры по отстранению опекуна от возложенных обязанностей и рассмотрению вопроса о жизнеустройстве малолетней. Как итог, решением Осиповического райисполкома опекун отстранен от выполнения возложенных обязанностей. Ребенок передан в детский дом семейного типа.
0: И в завершение флаг Славянского базара подняли возле летнего амфитеатра в Витебске, передает Белта. Он занял свое место среди флагов 52 стран-участниц, которые в этом году прибудут на юбилейный культурный форум. Церемония всегда проходит с ярким шоу, танцами, игрой на барабанах и салютом. На площадках фестиваля пройдет более 200 мероприятий. Завтра состоится торжественное открытие Славянского базара. Славянский базар закроется 19 июля, но еще 20 июля в фестивальной столице пройдет несколько финальных мероприятий, в том числе концерт звезд шансона. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Новости. Ну что ж, друзья, очередной музыкальный час стартовал на радио Могилев. С вами я, Рустам Османов. Всем машу приветы. Кому не хватило музыки в прошлом часе, присоединяйтесь в этом. Будем отлично проводить время вместе. Поехали.
4: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы спорь по мне странить. Ты очень пристально

0: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0 220 240 888.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Наши хиты.

Ну и учитывая, что середина часа близится, а мы на радио Могилев обычно в это время с особым интересом слушаем эфир, поскольку прогноз погоды не заставит себя долго ждать, нашел я новость, причем хорошую новость. Наконец-то добрые люди позаботились о тех, кому судьбой выпало лежать на шезлонге у водоема и отдыхать в тенечке. В России разработали пляжный зонт, который автоматически отслеживает солнце, то есть теперь отдыхающий не придется все время вставать, чтобы передвинуть шезлонг, зонт или вообще сменить место лежки. Умная машина сама за вас все сделает. Устройство оснащено оптическим датчиком, установленным на

куполе. Сенсор фиксирует максимальную интенсивность солнечного излучения и передает сигнал механизму поворота, что позволяет зонту самостоятельно изменять угол наклона без участия человека. Ну и замечательно, ну и прекрасно. А то получается, что в отпуск вроде отдыхать пошли, а тут работать приходится, зонты с шезлонгами таскать. Ну а погодную тему продолжим после следующего трека на радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года прошла во Дворце Республики в Минске. Как отметил зам премьер-министра Виктор Каранкевич, премия присуждается в 27-й раз. Интерес к конкурсу неуклонно растет. Закономерный итог такой работы – рост экспорта белорусских товаров и услуг, а также укрепление узнаваемости бренда «Сделано в Беларуси» более чем в 150 странах. Так, за январь-май темп роста экспорта в целом по стране составил более 114% к аналогичному периоду прошлого года. Коллективы организации лауреата внесли весомый вклад в укрепление технологического и производственного потенциала республики. Но в Великобритании тем временем управленческие просчеты обходятся в астрономические суммы. Согласно независимому расследованию, во время пандемии COVID-19 британские власти впустую потратили почти 13 миллиардов долларов. Колоссальные объемы закупленных средств индивидуальной защиты оказались неэффективными. Как подчеркивает Bloomberg, эта ситуация обнажила серьезные пробелы в государственном планировании. Из-за хаотичных закупок и сомнительного качества оборудования деньги налогоплательщиков были попросту выброшены на ветер. Если в Туманном Альбионе проблема в недальновидности, то во Франции виной всему стихия. Из-за экстремальной жары Париж вынужден экстренно тратить зимние запасы газа из хранилищ. В аномальную жару нагрузка на энергосистему резко возрастает, и газ массово идет на производство электроэнергии. В первой декаде июля страна израсходовала максимальный для этого периода 10-дневный объем топлива со времен весеннего отопительного сезона. Французы ежедневно тратят более половины от того, что успевают закачать, а темпы летнего пополнения резервуаров упали до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Энергетический коллапс соседствует с миграционным и военным давлением. Евросоюз, в свою очередь, ужесточает правила въезда для военнообязанных украинцев. Теперь, чтобы получить временную защиту в странах ЕС, они должны предъявить свидетельство об освобождении от мобилизации. Это касается и женщин. По данным Евростата, временной защитой в Евросоюзе сегодня пользуются более 4 миллионов украинцев. Варшава же, принимая беженцев, одновременно наращивает военную мускулатуру. В Польше уже потратила около 65 миллиардов долларов на закупку американской техники и создание инфраструктуры для ее обслуживания. В ближайшие годы планируют направить еще порядка 150 миллиардов на новое вооружение из США. Кроме того, подписано соглашение с Соединенными Штатами, Германией, Швецией и Нидерландами о создании сервисного центра для этих систем. В польском оборонном ведомстве это рассматривают как первый шаг к совместному производству. Однако не всем европейским проектам везет с финансированием. Кризис настигает Прибалтику. Премьер Латвии накануне сделал резкое заявление о будущем национальной авиакомпании Air Baltic. Без дополнительных госвливаний она может попросту перестать существовать. Глава правительства жестко раскритиковал стратегию руководства, назвав ее планами Мюнхгаузена, поскольку денег на их реализацию больше нет. А министр финансов уже потребовал предоставить реалистичный бизнес-план, подчеркнув, Air Baltic не выживет без постоянной бюджетной поддержки. И если у авиаперевозчика есть хотя бы теоретический шанс на спасение, то крупнейший грузоперевозчик страны, Латвийская железная дорога, оказалась в еще более сложном положении. Ее дочерняя компания готовится сократить почти 30% персонала из-за резкого падения объемов перевозок на фоне геополитической напряженности и западных санкций против России и Беларуси. Руководство уже предупредило, грядущее увольнение станут болезненным ударом для регионов, где предприятие является одним из главных работодателей. По сути, пока Беларусь наращивает экспорт и получает награды за качество, Европу лихорадит. Там деньги уходят в песок, газ сжигает летом, а целые отрасли балансируют на грани краха. Особенно остро это видно на примере Прибалтики, где даже крупные перевозчики не могут удержаться на плаву без бесконечных вливаний из бюджета. А ведь умение работать вдумчиво и ответственно сегодня не просто преимущество, а единственный способ не оказаться в числе тех, кто проедает резервы и сокращает персонал.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
3: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Раз-два, так назывался трек от Five Years to Family. И также, казалось бы, просто, в два счета пролетел этот час, и близится он к своему завершению. Но это даже неплохо, если рабочий день у вас как раз завершается тоже. Но не забывайте только, что радио Могилев можно держать при себе не только в рабочее время, но и при отдыхе. Так что не пропадайте, оставайтесь на наших волнах.
1: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Водители хозяйства «Рассвет» имени Орловского Кировского района упорно стремятся завоевать позиции лидеров на жатве этого года. Александр Белый, Иван Борисенок и Михаил Семенков первыми на Могилевщине перешли экватор тысячного рубежа. Так, Александр Белый перевез от комбайнов более 700 тонн озимого ячменя, а Иван Борисенок и Михаил Семенков более 600 тонн. Водитель Николай Крусер из Невского агробобруйского района перевез более 500 тонн зерна нового урожая. Кстати, он родом из Украины. Там 30 лет работал водителем автобуса. В Невском агро трудится более 10 лет. Получил гражданство и считает Беларусь своей второй родиной, подчеркнул Николай Крусер.
2: На Украине я работал, считайте, полжизни на автобусе. А вот здесь пришел сельское хозяйство. Хороший коллектив. Здесь есть чему научиться. И научился. Не то, что научился, занимаю призовые места уже. Много лет их занимаю.
1: Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси разработал модельный закон по искусственному интеллекту. Его рекомендуют использовать в странах Содружества независимых государств, передает Ньюсбай. Документ описывает основные понятия и принципы работы в сфере, чтобы искусственный интеллект приносил пользу, а не становился угрозой. Законопроект принят Межпарламентской ассамблеей СНГ. Белорусская Елизавета Цуприк набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», передает Билта. Ребята из 19 стран во второй конкурсный день представили на суд жюри песни в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. 14-летняя Елизавета Цуприк, как и в первый день, поразила мощным вокалом и сорвала аплодисменты зрительного зала. Члены жюри отдали ей максимальные 10 баллов. По результатам двух дней у нее 130 баллов. И в завершение, знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный и северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 26.
4: Семнадцать для кого-то, может быть, даже долгожданных часов наступили. И вы зря, может, думаете, что это не такое уж великое событие. Порадоваться есть чему. Для тех, кто закончил рабочие дела, это вполне повод для радости. Ну и не стоит упускать момент того, что середина недели на дворе. До выходных все-таки ближе, чем от понедельника и даже от вторника. Поэтому момент слегка торжественный. Ну и этот торжественный момент хотелось бы разделить с вами. Поэтому тут как тут уже я, Рустам Османов, и Радио Могилев предлагает вам продолжать проводить время под хиты на наших волнах. Ну а у нас тем временем гости, причем из будущего, с песней «Ты где-то».

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Радио «Могилев».

Ну что ж, всех без исключения, наверное, берет нас на танцы Джейсон Деруло. Во всяком случае, судя по названию «Take You Dancing». Ну и прекрасно. Танцевать так же полезно, как и просто слушать музыку. Да и вообще чувство ритма, как и чувство такта, еще никому не мешало. Ну а нужный ритм берите вместе с нами на наших волнах, на волнах Радио Могилев, чтобы отдыхать, либо наоборот, доводить начатые дела до конца.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Лето в разгаре выгоды. В Пятом Элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос NarvaFreo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну а тем временем в межзвездном пространстве международной группой ученых обнаружен сахар. Конечно, не тот, что вы ложкой в чай сыпете, а компонент, считающийся сахаром и входящий в состав малины. Полагаю, что если бы не расстояние до места обнаружения, то запуск в космос космонавтов-сладкоежек был бы чреват. Кстати, о расстоянии. До следующего часа оно стремительно сокращается, поэтому всем быть готовым его встречать, вне зависимости от того, сладкоежка вы, вегетарианец или мясоед.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Обеспечение безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе общежитий и профилактика пожаров. В Могилеве подвели итоги оперативно-служебной деятельности Могилевского областного управления МЧС за первое полугодие. Открывая совещание, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский подчеркнул, в этом году глава государства поручила решить ряд государственных задач по защите населения. Особое внимание обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе общежитий.
2: Эта работа ведется уже на протяжении 2 лет по общежитиям. Она имеет положительную динамику. И по Могилеву осталось 17 общежитий, которые до конца года должны быть приведены в соответствующее состояние. Это пожарная автоматика, это вопросы, связанные с обеспечением безопасности, эвакуации, чтобы у наших граждан все было хорошо. По Могилеву отмечается увеличение на 16% количества пожаров и на 15% гибели от них людей. Поэтому нужно разобраться с причинами и условиями, которые позволят так вот сложиться оперативной обстановке. Необходимо подкорректировать наши подходы и организовать работу на предстоящий период.
1: В Могилеве завтра пройдет горячая линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи. Проводить ее будут специалисты Управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Матч чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд между Могилевским Днепром и Динамо Брестом пройдет в субботу, 18 июля, на стадионе «Спартак» в Могилеве. Начало 18 часов. На данный момент команда из Бреста занимает 2 место в турнирной таблице. Наши же футболистки расположились на 3-й строчке. С 17 часов на стадионе для болельщиков будут работать бесплатный аквагрим, танцевальное шоу группы поддержки и творческие зоны для создания браслетов и рисования плакатов. В перерыве матча состоится лотерея с ценными подарками. Вход свободный. И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 25.
4: Всех поздравляю с наступившим вечером. 18 часов набирают обороты. Надеюсь, он будет протекать у вас плавно и приятно, как награда за ударно проведенный рабочий день. Но если любимая музыка звучит, то я думаю, что так и будет. Рустам Османов по-прежнему у микрофона, также вместе с вами слушаю музыку Дэвида Гетту и Дженнифер Лопес, а студио и Андро, а также Simply Red, кроме многого прочего, ожидаем в этом часе. Ну а прямо сейчас для всех, кому жарковато, подуют легендарные молодые ветра в ремиксе от 7 Б и Егора Гайдука.

сегодня. Авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. Бутик Авто. Авто с пробегом без сомнений. Бутикавто.бай.

Казание и метание от Звонкова и Ханны. «Я не я» – трек с элементами какого-то теряния головы. А ведь к вечеру, после суетливого рабочего дня, порой так и случается. Мы становимся не нами. Ну, знаете, надо все-таки уметь переключиться. Принять душ, например, заодно и помыть ту самую голову, которую к концу дня теряем. А в сети даже рассуждения специалистов блуждают. Когда лучше голову мыть-то? Утром или вечером? Отвечаю не тая, что лучше в принципе мыть, чтобы всегда быть свежим и в тонусе. Ну, а еще для поднятия тонуса неплохо бы и музычку послушать, потому не отвлекаемся.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Герман Титов и Алина Чижик только что ловили лето в эфире радио Могилев. Ну и не думаю, что это у них получилось, потому что сколько и чем лето не лови, оно все равно потихонечку ускользнет. И прямо сейчас наблюдаем, как мимо нас проплывает не только середина рабочей недели, но и лето вообще. Но, друзья мои, впереди еще много-много теплых ярких дней, которые нужно проводить соответственно, поэтому все прекрасно. Ну, а еще и этот час близится к завершению, однако послушать будет, что Simply Red, Марфа, Миша FM в такой же последовательности и прозвучат далее в эфире Радио Могилев.
1: Алиса, как заказать рекламу на Радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Перспективы сотрудничества с Калининградской областью обозначил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко во время рабочего визита в российский регион, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Состоялось 21-е заседание Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству. Вице-премьер отметил, что сельское хозяйство, строительство и гуманитарная сфера уже стали полноценными и эффективными направлениями взаимодействия. Кроме того, перспективными он назвал сотрудничество в промышленности и станкостроении. Рыбхоз «Палуш» – один из ключевых инвестиционных проектов в Чирьковском районе. Здесь выращивают ценные породы рыбы. В состав рыбокомплекса также входят предприятия в Краснополье и Ходинске. Но именно в Чирькове занимаются производством оплодотворенной икры и получают малька. Таким образом, в Беларуси обеспечен замкнутый цикл производства форели. Открытие рыбхоза в Чирькове – важный шаг в укреплении продовольственной безопасности нашей страны, а также обеспечение замкнутого цикла производства форели в Беларуси. Инвестиционный проект стал частью программы «Один район, один проект», рассказала заместитель председателя Чириковского райисполкома Елена Слепцова.
2: Более 30 миллионов рублей инвестиций вложено в строительство данного комплекса. Создано более 20 рабочих мест. Инвестиционный проект реализовывался в рамках «Один район, один проект». Благодаря реализации данного инвестиционного проекта, так сказать, уникального, о Чириковском районе, о его инвестиционном потенциале узнает гораздо больше инвесторов.
1: Белорусские ученые применяют технологии искусственного интеллекта для создания лекарственных препаратов. Об этом рассказала научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Анна Карпенко. С помощью ей исследователи ищут новые применения для уже существующих препаратов, определяют мишени в организме для воздействия лекарств, а также используют генеративные модели для дизайна новых молекул. Разработки ведутся в области COVID-19, туберкулеза и онкологических заболеваний. По туберкулезу и вирусным инфекциям уже получены новые молекулы, которые сейчас проходят тестирование. И в завершение. На фестивале «Славянский базар» в Витебске открылась выставка работ художников из 7 стран, передает Белта. Она объединила художников из Беларуси, России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии и Латвии. В экспозиции представлены произведения живописи в различных техниках. Свои работы о Северной Норвегии, Северном сиянии и культуре саамов привезла художница из Норвегии Наталья Кракнис. Она впервые в Витебске отметила, что люди здесь позитивные и добрые. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночь утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. И днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.
4: Ну а мы тем временем перебрались в новый час в таком же бодром и приподнятом расположении духа, как и в предыдущих. И мысль о том, что у вас именно такое настроение, греет душу и мне, Рустаму Османову, который с вами. Ну а раз так, то начнем этот часовой отрезок невероятно, как и название песни Звонкого далее у нас в эфире.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Наши хиты.

0: Добрый день. Меня зовут Александр Король, и я начальник отдела уголовно-судебного надзора прокуратуры Могилевской области. А еще я очень люблю белорусскую поэзию.
1: Родные слова.
0: Я выбрал к прочтению произведение Максима Богдановича «Зоркая Венера». Много прекрасных белорусских авторов. Много замечательных произведений на белорусском языке. Но это произведение, выученное мной в школе, осталось со мной на протяжении долгих лет. Я помню каждое слово и каждую строчку. Это замечательная ода любви на нашем любимом белорусском языке. Зорка Венера взошла над землею, светлые сгадки с собой привела. Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера взошла. С гэтай поры я почал углядаться, у неба ночной и зорку шукал. Тихим каханнем к тебе разгораться, с гэтай поры я почал. Але расстаться нам час наступая. Пэўна ўжо доля такая у нас, моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстацца нам час. Буду ў далёкім краю я нудзіцца, у сэрцы любоў затаіўшы сваю. Кожную ночку на зорку дзівіцца, буду ў далёкім краю. Глянь іншы раз на яе, у расстанні там з ёй зліём мы пагляды свае, каб хоць на міг у вас крэсла каханне. Глянь іншы раз на яе.
1: Родныя словы.
0: Гэта быў Максім Богданович, «Зорка Венера». І гэта мае родныя словы.
2: Радіо Магілёв.

19:26 на часах, день потихоньку уходит, и вполне предсказуемо на некоторых из нас уже может напасть такая умиротворяющая лень. Но, кстати, эксперты по здоровью напоминают, и я с ними согласен, что лень может возникать не просто так на ровном месте, а может быть маркером того, что некоторые ваши жизненные ритмы

Мы сбиты, много стресса, мало сна, организм просто устает. Так что будьте внимательны. Ну а в противном случае ленитесь на здоровье. Практически в половине восьмого вечера уже можно, если сильно хочется. Да и в меру это даже полезно. Ну а еще полезно лениться под музыку. Поэтому, пожалуйста, вам.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +23, +28.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Недоступно, а так называется этот новый трек от Вани Дмитриенко, который мы с вами только что послушали в эфире Радио Могилев. Ну, знаете, и я тем временем тоже собираюсь оказаться вне зоны доступа, потому как будем прощаться. С вами был я, Рустам Османов. Всем машу пока, желаю приятного вечера, услышимся обязательно.
1: Лето звучит.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Трудовые права 1800 работников на 2 миллиона рублей восстановлены после вмешательства прокуратуры Могилевской области. Работникам выплатили зарплату, виновных привлекли к ответственности, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Всего в связи с выявленными фактами невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы прокуроры Могилевщины внесли 52 акта прокурорского реагирования. По требованию органов прокуратуры 14 лиц привлечены к административной ответственности. Обращаем внимание на недопустимость замалчивания нарушений трудового законодательства, в том числе порядка, сроков и полноты выплаты заработной платы. Защита трудовых прав находится на особом контроле в органах прокуратуры. Работа в данном направлении продолжается.
1: В Черьковском районе 13-летняя девочка лишилась пальца во время помощи отцу. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Сегодня днем в деревне Соколовка девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она установила полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери. Пострадавшую оперативно доставили в больницу с травматической ампутацией двух пальцев правой кисти и рубленной раной еще одного пальца. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Черьковским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. О спорте. Белорусские гандболисты возвращаются на международную арену, сообщает Белта. Международная федерация гандбола сняла запрет на участие команд из Беларуси и России в мероприятиях под своей эгидой. Такая информация размещена на ее официальном сайте. И в завершение. Власти Новой Англии экстренно закрывают популярные пляжи штата Массачусетс из-за нашествия медуз львиная грива. Опасная зона растянулась на десятки километров, передает Ньюсбай. Эти существа официально признаны крупнейшими медузами в мире. Полупрозрачный купол медузы 2,5 метра в диаметре, обрамлен щупальцами длиной до 37 метров. Это больше, чем высота 9-этажного дома. Для отдыхающих встреча с таким морским обитателем может быть смертельно опасной. Контакт вызывает токсические ожоги, острые аллергические реакции, акции и мгновенный отек легких. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 28. В пятницу и субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Днем плюс 22, плюс 28. Данные о погоде предоставила Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. До конца года на портале Е-Послуга станет доступна регистрация домашних животных. Об этом Белта сообщила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич. По ее словам, тема регистрации домашних животных сейчас очень актуальна. И до конца года эта административная процедура на портале должна появиться. Белавиа с октября будет выполнять регулярные рейсы на Пхукет, сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. Первые рейсы Минск-Пхукет запланированы 21-23 октября, Пхукет и Минск с 30 октября, рассказали в пресс-службе. С 29 октября регулярные рейсы Минск-Пхукет и Минск будут выполняться два раза в неделю, с туда по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. Конкурс на создание туристического символа Беларуси стартовал в Минске. Символ должен выделять Беларусь на международной арене, содействовать продвижению туризма и говорить о высоком качестве. Задача не только создать визуал, но и сформулировать философию, что о себе Беларусь хочет сказать миру и какой видит Беларусь мир. Заявки принимают до 1 ноября. Конкурс пройдет в три этапа. Комиссия отберет до 20 лучших концепций. Они и будут представлены в открытом общественном онлайн-голосовании. Госавтоинспекция усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения, сообщили в управлении ГАИВД Могилевского волосполкома. Комплекс профилактических мероприятий проходит по 22 июля. На контроле эксплуатации неисправного транспорта, игнорирование правил маневрирования, обгона скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофором. И в завершении на Славянском базаре в Витебске 17-18 июля пройдут Дни молодежи. Их ключевая тема – энергия молодых, энергия будущего. В программе патриотической акции мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам, диалоговая площадка с участием молодежных лидеров Беларуси и стран СНГ, семейный марафон, квест по Витебску, а также сплав на сабордах. Завершит первый день вечеринка в парке победителей. Второй день начнется с народной зарядки, и кульминацией Дней молодежи станет гала-концерт с выступлением известных артистов белорусской эстрады. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +20.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Прогучить дивно, але бездейность так само может быть метанакирована. И пришла пора устрыматься от неких деянью.
1: Телец.
2: Не починайте ничего нового. Лепш доробить то, что давно уже висит над вами. Особливо корыстно будет заняться домом або техникой.
1: Близняты.
2: Возьмитесь за справы, какие вы лечили сумными. Покиньте самое цикавое на конец дня.
1: Рак.
2: Сконцентруйтесь на повседневных обовязках. Дробные справы окупятся внутренним спокоем.
1: Лео.
2: Не спыняйтесь на шляху до мэты, неузабаве вы убачите выники своих намаганий.
1: Дева.
2: Важно подтримливать внутреннюю собранность. День идеально подойдет для працы с документами.
1: Шали.
2: Вы легко будете проникаться настроем тех, кто вас окружает. Тому с головой выбирайте свое осяроддзе.
1: Скорпион.
2: Успех прыйдзе с нечаканага боку, а неспадзяваная радость упрыгожить гэты день.
1: Стрелец.
2: Не поддавайтесь спокусе легких грошей, коли пропонованную працу будет складана выканать.
1: Козярог.
2: У нейкой справе будет корыстно дать задний ход. Нечто отменить або откласти на потым.
1: Водолей.
2: З'явится реальная махшимость створить нечто незвычайное. Не забывайте про осторожность.
1: Рыбы.
2: Коли вы учимся, сумняваетесь, зарабите паузу, я шера старанно все обдумайте. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: с небес.
1: В Могилеве 22 часа.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +23, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +23, +28.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Around the world.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Радио Могилев.

0: твоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.

0: with your swim top still wet.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по тебе.

0: Пыльбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Наши хиты.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

полночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

16 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28.